0: Даже не пытайся меня остановить, залетаю в твою тусу, будто баста набит. Забрал Фенди, хуйня, но классно сидит, так идет под моей кудре, прекрасен вид.
1: На мне Фенди смотри, каждый день как будто бы фильм, со мной рядом моя Dream Team.
2: Фенди, Фенди, Фенди, Фенди, Фенди.